0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ну, меня зовут Катя.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Сама с севера, там посещала церковь маленькую с детства. Сама я не из семьи ДВР, мама во взрослом возрасте уверовала. Ну, я так ходила с ней за компанию в церковь. Ну, там ходила в воскресную школу, моя родная тетя, она вела. И у меня первое такое покаяние было. Ну, наверное, я так считаю, что оно было осознанным, осмысленным и основным, да. В 13 лет у меня было покаяние. Ну, не знаю, я, наверное, как-то больше осмыслила, вот коснулась меня действительно жертва Христа, осмысление того, что он умер за мои грехи, вот, и это побудило меня действительно покаяться, да, принять его в свое сердце, жить с ним.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я бы сказала, что, наверное, те люди, которые не познали Христа, они не знают истинной свободы. Они, как Слово Божие говорит, они находятся в рабстве греха. И они знают другого, и они считают, что они свободны. На самом деле они не свободны. У них нет выбора не согрешать, потому что они живут на основании своих желаний. То есть на основании своей плоти, как Слово Божие говорит, что пухоть плоти, пухоть очей, гордость житейская, все в этом мире. Тут я считаю, что надо вообще принципиально стоять строго, если ты воспитан вот, в христианской вере, принципах каких-то. Просто стоять строго, жестко, да, и не принимать сторону мира. А когда ты чувствуешь, что ты уже вроде как... Ну, у меня тоже были такие моменты, когда я уже понимала, что я начинаю принимать, вот не я влияю на мир, а мир начинает на меня влиять. Но это происходило чаще всего, когда я находилась в изолированной среде, далеко от верующих. Ну, у меня были пару раз командировки, там у меня было мало общения с верующими. И я чувствовала, что мне тяжело, и мир начинает на меня влиять, да. Вот главное быть начеку, понимать, что если это, вот это начинает происходить, надо укрепляться в Господе, искать больше общения с молодежью, молиться, общаться больше с верующими, чтобы ты духовно окреп.

Друзья, привет! Это Катя. Веками люди задавались вопросом, может ли человек совершить что-то такое, что навсегда лишит его надежды на прощение и восстановление общения с Богом, и даже делили грехи на смертные и несмертные. Но в Священном Писании Бог говорит нам, что даже если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И, кстати, в церковном таинстве покаяния даже грехи, перечисленные в списке смертных, отпускаются, так же, как и другие грехи. И поэтому так важно помнить, что если в какой-то момент мы отворачиваемся от Бога, Бог от нас не отворачивается и остается верен. Он ждет нас с распростертыми объятиями, как отец блудного сына. Он никогда не отказывается от нас, и все, что нас отделяет от Него, это слова покаянной молитвы. Может быть, сегодняшний день — это тот самый день перемен к лучшему? Как думаете?

0: Стих дня.
1: «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Третья книга Царств, 19 глава, стихи 11 и 12.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы прочитаем 11 и 12 стих 19 главы 3 книги Царств. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Илия только что пережил великую победу на Кармеле. Огонь с неба, народ признал Бога, пророки Ваала посрамлены. А через день он бежит в пустыню, просит смерти и говорит: «Остался я один». Выгорание, страх, одиночество. И вот Бог приводит его на Хариф, гору, где когда-то Моисей встречал Господа, и говорит: «Выйди и стань пред лицом моим». И происходит ветер, землетрясение, огонь, все то, что Илия ожидал от явления Божьего. Но трижды сказано: не в ветре Господь, не в землетрясении, не в огне. А после огня голос тонкой тишины, тихий шепот, веяние тихого ветра. Почему Бог избрал тишину? Илия уже видел огонь, но сила не лечит разбитое сердце. Бог не дает Илии новое чудо. Он дает себя в тишине, в близости, в вопросе: «Что ты здесь, Илия?» И после этого не упрек, а новое поручение. Бог не оставляет его на горе, он возвращает его в жизнь. Дорогой друг, может быть, ты сегодня, как Илия, устал, ты ждешь, что Бог явится в шуме, в силе, в знамении, а Он говорит тихо. Он не стыдит тебя за слабость, Он дает тебе покой, слово и новое направление. Не бойся тишины, в ней Бог не молчит, Он ближе, чем ты думаешь. Он спрашивает: где ты? И ждет твоего ответа. С уважением, пастор церкви «Сила благодати», Золотов Александр, город Калининград.
0: Свободное радио.

0: Жутким атеистом я не был. Я знал о том, что существует Бог. Ну, есть и есть. Он сам по себе, я сам по себе. Это все не для меня было. Я Библию в руках сроду не держал.
1: Михаил работал в ресторане, занимался музыкой и вел обеспеченную жизнь. Но, как говорят, денег много не бывает, и поэтому он использовал любую возможность, чтобы заработать как можно больше. И вот в 23 года он впервые попадает в тюрьму за мошенничество.
0: Совершив преступление, я сломал собственную жизнь. Было 25 человек потерпевших, я просто обманным путем завладел деньгами. Для меня тот обман, который я совершил, это был как бы способ заработать деньги. То есть это полное отсутствие чувства ответственности там перед людьми и перед Богом. В первую очередь получилось, что перед самим собой. Меня судили на 5 лет.
1: Спустя 3 года Михаила переводят в колонию поселения, откуда он совершает побег и в течение 6 месяцев, переезжая из города в город, живет по-прежнему, зарабатывая деньги обманом. Уже тогда Михаил понимал, что поступает неправильно, но не знал, как остановиться.
0: Осознание того, что к родным и близким ты поехать не можешь. Дорога к ним закрыта на какое-то время. У меня был опыт посещения храмов православных, потому что я не знал, куда мне еще идти. Найти хотел какое-то успокоение, какой-то внутренний покой, но это не приносило никакого ни облегчения, ни успокоения, ничего абсолютно.
1: Находясь в розыске, Михаил совершает ограбление, за что получает новый срок – 6 лет колонии строгого режима. Чувство вины перед людьми, которых он обманул, неотступно преследует его. Но как освободиться от этого чувства, Михаил не знал.
0: Я постоянно думал о том, что я сделал, о том, как я буду жить дальше. То есть было огромное чувство вины. Вот и осознание того, что вину перед людьми я уже исправить не могу, потому что прошло слишком много времени. Каждому послать письмо и извиниться, то есть, или как это сделать. Но чувство вины, оно просто давило.
1: В тюрьму неоднократно приезжали верующие люди, которые рассказывали о Боге, его любви и прощении. Но Михаила это не интересовало. Он испытывал вину перед людьми, но вовсе не перед Богом.
0: Я всегда разделял вина перед людьми, вина перед Богом. Ну, для меня грех ассоциировался с одним, это убийство там. Я знал об Иисусе Христе, то есть из разговоров, но такие вещи в тюрьме окрашены оттенком страха быть непонятым окружающими. О, Мишка с ума сошел, Библией зачитался.
1: И все же каким-то образом в его руки попала Библия. Также он увлекался чтением и духовной литературы, но признавать себя грешником никак не хотел. А на душе от чтения Библии становилось легче.
0: Для меня это было откровение. Я в это ушел на какое-то время полностью. То есть это был мой внутренний мир. Мне хватало того, что я молился в течение дня, молился вечером, молился утром. Просил Бога освободить меня от чувства вины, вот, от тяжести, которая у меня на душе, и как можно скорее освободить меня из тюрьмы.
1: Но Михаил осознавал, что тюрьма – это то испытание, через которое ему надо было пройти. Иным путем Бог не мог его исправить. Постепенно Михаил стал смиряться и приходить к выводу, что он на самом деле грешник, и ему необходимо просить прощения у Бога.
0: Я прочел, что я не могу получить прощение от Бога, пока я не покаюсь в своих грехах, не раскаюсь. Я знаю, что людей можно обмануть. Бога не обманешь. Поэтому я все время думал, как это произойдет. Достаточно ли я готов признаться перед Богом во всех своих грехах? У меня как зациклилось в голове, что вот именно на мысли вот покаяние. То есть я говорил себе это несколько дней подряд. Ну, я чувствую, что я был готов открыться перед Богом и покаяться.
1: В один из вечеров Михаил заснул в ужасном настроении, будто предчувствуя, что должно что-то произойти. Среди ночи он проснулся, вышел в коридор, сел на подоконник, и тут у него потекли слезы. Он стал просить прощения у Бога за все, что сделал.
0: Это был шок, потому что я не думал, что я на это способен. На самом деле у меня была просто эйфория. Ощущение вот того, что я не один. Что есть мой Творец, есть мой Господин, кто-то, кому я охотно и с желанием буду подчиняться.
1: Тогда Михаил явно ощутил Божье присутствие. Небывалая легкость и покой наполнили его душу. Он смирился перед величием любящего Бога.
0: Бог вел меня к смирению. Гордыня была необузданная. Она сейчас, конечно, взбрыкивает, как в любом человеке. Но, по крайней мере, у меня есть опыт, как с этим бороться. То есть я знаю, что Господь помогает нам в любой ситуации.
1: Из тюрьмы Михаил был освобожден на год раньше, и в этом он увидел ответ на молитву. Он использовал тот шанс, который подарил ему Бог. И теперь у Михаила новая жизнь вместе с Иисусом.
0: Приход требует от человека внутреннего изменения, требует усилий. Это шанс вечной жизни, это шанс любви Божьей в этой жизни, где мы проведем вечность. Но об этом стоит подумать.
1: У каждого человека есть шанс начать свою жизнь заново. Но для этого надо подчиниться Богу и прислушаться голосу совести. Будьте честны сами с собой, и тогда вы сможете принять Божью любовь и прощение. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: рядом. Ты не покинешь, не предашь, не повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу.

0: точно.
1: Притчи Соломона.
2: Мудрец осторожен и чуждается зла, а глупец необуздан и беззаботен.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Я научился довольствоваться тем, что есть. Я умею жить и в нужде, и в достатке. Я все прошел и ко всему готов. К сытости и голоду, к достатку и к нужде. Все могу благодаря тому, кто дает мне силы».
2: Свободное радио рядом.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Я нередко встречаю упрек Богу в том, что мир лежит во зле, а общество развращено. Дескать, если бы ему было до нас дело, то все было бы идеально. Но в этом взгляде есть фатальная ошибка. Он подразумевает, что Бог управляет нами как куколками на веревочках, а мы сами никак не можем повлиять на представление, которое разворачивается на сцене мира. Я думаю, это совсем не так. Бог любит нас, а любви без свободы быть не может. Именно поэтому нам дана свобода выбирать зло и неверие, чтобы выбор добра и веры был действительно ценен. А потому то, что происходит вокруг, это наш выбор и наша ответственность. Выбирая закрыться в комнате и посмотреть сомнительное видео, мы одобряем всю эту индустрию и, сами того не подозревая, участвуем в ее развитии. Выбирая не сдержаться и сказать грубое слово, мы поощряем насилие как метод добиться своего. Даже перебегая дорогу в неположенном месте, мы можем участвовать в трагедии, которая произойдет с ребенком, решившим последовать нашему примеру спустя какое-то время. Мы все пишем общую картину. Не нужно сваливать ответственность на Бога. Каждое наше решение чуточку влияет на этот мир. Вспоминайте про это, делая свой выбор.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: «Итак, если Бог воскресил вас вместе со Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли. Ваша жизнь сокрыта в Боге вместе со Христом. Он — ваша жизнь, и когда Он явит себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность — она ничем не отличается от идолопоклонства. Все это навлекает на непокорных Божий гнев. Некогда и вы вели себя так же, живя подобным образом. А теперь отбросьте все это — ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры. Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию Бога. И здесь уже нет ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — все, и Он во всем».
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: Эй, братва, какие новости?
1: Ты что, не слышал? Сегодня нас будут стричь.
2: Стричь?
1: Да. А чего это тебя пугает?
2: Да вы что? Меня нельзя стричь. Скоро зима, я же замерзну. А потом я ненавижу, когда под мышками колется.
1: Да брось ты. Когда зима придет, пастух, как всегда, проведет нас в теплое укрытие.
2: Как я ненавижу зиму. Зимой холодно и мокро. Мои копыта всегда грязью забиваются.
1: Ну,

Что общего у расположения лепестков розы, композиции картины Сальвадора Дали «Тайная вечеря», рисунка спиральной раковины и статистики размножения кроликов? Трудно поверить, что у столь разнородных явлений есть нечто общее. Но это действительно так. Это число или геометрическая пропорция, известная человечеству еще со времен античности, как «золотое сечение». Итальянский математик Пачоли в XVI веке обосновал мнение, что «золотое сечение» следует именовать не иначе, как «божественной пропорцией». Число Бога — это соотношение, примерно равное 1,6.

0: Однажды воспитательница спросила у малыша: «Зачем тебе уши?» «Чтобы все видеть», — ответил тот, не задумываясь. «Но ведь для того, чтобы видеть, у тебя есть глаза». «Так-то оно так, но если не будет ушей, шапка сползет на глаза, и тогда я уже ничего не увижу». Берегите ваши уши, друзья. От них очень много пользы. Если бы не ваши уши, зачем тогда свободное? Спасибо, что вы у нас есть. Здесь на «Волнах свободного» Наташа Романцова. Спешу уступить место хорошей музыке.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Итак, я обращаюсь теперь к тем, кто является старейшинами среди вас. Ведь я такой же старейшина и свидетель страданий Христа, и разделю его славу, которая должна вот-вот явиться. Пасите вверенное вам Божье стадо, заботьтесь о нем не по обязанности, но по доброй воле, так, как это делает Бог. Не из низменной корысти, но и из истинного рвения. Не как люди, которые господствуют над теми, кого Бог им верил, но служа примером для стада. И тогда, когда явится главный пастырь, вы получите неувидаемый венок славы.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Уильям Вистон, английский ученый и богослов, был священником. Своими сочинениями по математике и астрономии Уильям Вистон приобрел такую славу, что Ньютон указал на него как на самого достойного своего преемника по кафедре математики в Кембриджском университете. В это же время он написал общедоступное изложение системы Ньютона. Известен также как изобретатель машины для защиты стоящих на якоре кораблей от бурь и волн. Уильям Вистон был глубоко верующим и ищущим истину человеком. Своими сомнениями относительно учения о Троице, владевшими им некоторое время, он навлек на себя преследование, имевшее последствием удаление его с кафедры. Однако к концу жизни он вошел в лоно Баптистской церкви.

0: 141 псалом. Наставление Давида, его молитва, когда он находился в пещере. «Громко взываю я к Господу, громко Господа умоляю. Перед Ним я излил свою жалобу и открыл Ему свою скорбь. Когда изнемогал во мне дух, Ты знал мой путь. На дороге, по которой я шел, тайно поставили для меня сеть. Я смотрю вокруг, ищу своего защитника, но вижу, что никому нет до меня дела, нет у меня убежища, никто не заботится о моей жизни. Взываю я к Тебе, Господи, и говорю, Ты мое убежище и мой удел в земле живых. Прислушайся к моему молению, потому что я сильно изнемог. Избавь меня от преследователей, потому что они сильнее меня. Освободи меня из темницы, чтобы я вознес хвалу имени Твоему. Меня обступят праведники, когда Ты воздашь мне добром».
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Петр Мамонов. Четыре ступеньки надо пройти. Поступок, слово, мысль, чувство. Сначала научимся плохо не поступать. Потом плохо не говорить. Потом плохо не мыслить. И только потом, может быть, а может и нет, научимся не чувствовать плохо.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Стих дня.
1: И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Третья книга Царств, 19 глава, стихи 11.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы прочитаем 11 и 12 стих 19 главы 3 книги Царств. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Илия только что пережил великую победу на Кармеле. Огонь с неба, народ признал Бога, пророки Ваала посрамлены. А через день он бежит в пустыню, просит смерти и говорит: «Остался я один». Выгорание, страх, одиночество. И вот Бог приводит его на Хариф, гору, где когда-то Моисей встречал Господа, и говорит: «Выйди и стань пред лицом моим». И происходит ветер, землетрясение, огонь, все то, что Илия ожидал от явления Божьего. Но трижды сказано: не в ветре Господь, не в землетрясении, не в огне. А после огня голос тонкой тишины, тихий шепот, веяние тихого ветра. Почему Бог избрал тишину? Илия уже видел огонь, но сила не лечит разбитое сердце. Бог не дает Илии новое чудо. Он дает себя в тишине, в близости, в вопросе: «Что ты здесь, Илия?» И после этого не упрек, а новое поручение. Бог не оставляет его на горе, он возвращает его в жизнь. Дорогой друг, может быть, ты сегодня, как Илия, устал, ты ждешь, что Бог явится в шуме, в силе, в знамении, а Он говорит тихо. Он не стыдит тебя за слабость, Он дает тебе покой, слово и новое направление. Не бойся тишины, в ней Бог не молчит, Он ближе, чем ты думаешь. Он спрашивает: где ты? И ждет твоего ответа. С уважением, пастор церкви «Сила благодати», Золотов Александр, город Калининград.
0: Новый день на свободном.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Процесс употребления пищи часто может служить для ребенка средством проявления скрытого стремления показать свою власть. Это может повлечь за собой серьезные и далеко идущие последствия. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В последнее время вам, наверное, часто приходилось слышать о двух болезненных отклонениях от нормы, чем-то похожих друг на друга. Анорексии, или потере аппетита, и булимии, повышенном чувстве голода. Страдающий первым заболеванием потери аппетита может довести себя до голодного истощения, если не будет подвергнут своевременному лечению. Такие больные, как правило, или значительно сокращают количество употребляемой пищи, или у них начинается рвота. В результате женщина, весившая, скажем, 65 килограмм, может похудеть настолько, что будет весить менее 40, и при этом страдать от ощущения собственной полноты. У человека, страдающего булимией, все это идет по обратному сценарию. Больной может поглощать

чудовищное количество пищи, а затем очищать желудок при помощи искусственно вызванной рвоты или слабительного. Полагает, что данное отклонение от нормы является следствием очень сильного стремления ребенка к власти. Больной, страдающий булимией, это, как правило, девушка или молодая женщина покладистого нрава, которая всегда была послушной образцовой девочкой. Осознание собственной беспомощности вызывало у девочки вспышки гнева и раздражения, которые она тщательно скрывала в течение многих лет. И наступил день, когда непреодолимое желание проявить, наконец, свой характер привело к серьезным нарушениям желудочно-кишечной деятельности. Так она ощущала себя полновластной хозяйкой. Я советую родителям девочек-подростков тщательно следить за изменениями их веса по достижению ими 13-летнего возраста. Жизнь и здоровье вашего ребенка в ваших руках. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

А почему, собственно, мы должны любить и помогать ближним? Что они нам такого сделали? Логично, но в корне неправильно. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, а значит, стать полноценным человеком мы можем только в том случае, если будем любить и отдавать так, как это делает Он. Кстати, Бог любит и благословляет, даже когда это совсем не взаимно.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе со Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня. Так неужели я отвергну Божий дар? Ведь если оправдание может дать закон, значит, Христос умер напрасно».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Третья книга Царств, 19 глава, стихи 11 и 12.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы прочитаем 11 и 12 стих 19 главы 3 книги Царств. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Илия только что пережил великую победу на Кармеле. Огонь с неба, народ признал Бога, пророки Ваала посрамлены. А через день он бежит в пустыню, просит смерти и говорит: «Остался я один». Выгорание, страх, одиночество. И вот Бог приводит его на Хариф, гору, где когда-то Моисей встречал Господа, и говорит: «Выйди и стань пред лицом моим». И происходит ветер, землетрясение, огонь, все то, что Илия ожидал от явления Божьего. Но трижды сказано: не в ветре Господь, не в землетрясении, не в огне. А после огня голос тонкой тишины, тихий шепот, веяние тихого ветра. Почему Бог избрал тишину? Илия уже видел огонь, но сила не лечит разбитое сердце. Бог не дает Илии новое чудо. Он дает себя в тишине, в близости, в вопросе: «Что ты здесь, Илия?» И после этого не упрек, а новое поручение. Бог не оставляет его на горе, он возвращает его в жизнь. Дорогой друг, может быть, ты сегодня, как Илия, устал, ты ждешь, что Бог явится в шуме, в силе, в знамении, а он говорит тихо. Он не стыдит тебя за слабость, он дает тебе покой, слово и новое направление. Не бойся тишины, в ней Бог не молчит, он ближе, чем ты думаешь. Он спрашивает: где ты? И ждет твоего ответа. С уважением, пастор церкви «Сила благодати», Золотов Александр, город Калининград.

Псалом 58. «Боже, избавь меня от врагов, защити от восставших против меня, избавь меня от злодеев, спаси меня от кровожадных. Вот они сторожат, чтобы меня убить, мучители против меня сговариваются. Но не за проступок и не за грех мой, Господи, я не сделал зла, но они сбегаются и готовятся. Поднимись мне на помощь, взгляни на мою беду. О Господи, Бог сил, Бог Израиля, поднимись, накажи народы, не щади коварных предателей. Они возвращаются вечером, воют как псы и по городу кружат. Изрыгают хулу, мечи у них на губах. Они думают, кто услышит? Ты посмеешься над ними, Господи, все народы поднимешь на смех. Сила моя, я на тебя надеюсь. Боже, ты моя крепость, ты милующий меня Бог. Мой Бог пойдет предо мною. Бог даст мне победно смотреть на моих врагов. Не убивай их, а то народ мой забудет. Мощью своей рассей их и не зложи, владыка, наш щит. За грехи их уст, за слова их губ, да будут гордыней своей пойманы. За проклятие их и ложь погуби их в гневе, погуби, чтобы их больше не было. Так станет известно до края земли, что Бог – повелитель Иакова». Они возвращаются вечером, воют, как псы, и по городу кружат, бродят в поисках пищи и скулят, не наевшись. «А я буду воспевать силу Твою и утром восхвалять милость Твою, ведь Ты – моя крепость и прибежище в день беды. Ты – сила моя, Тебе буду петь я хвалу. Боже, Ты – моя крепость, Ты – милующий меня Бог».

0: Весть.
1: Выдержка из письма Иакова.
2: Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, «Это Бог меня искушает». Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам, его увлекают и манят собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть.

0: 132-й псалом. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как налитое на голову драгоценное масло, стекающее на бороду, бороду Аарона, стекающее на края его одежды. Как роса Хермона, спустившаяся на горы Сионские, потому что там Господь заповедал свое благословение, вечную жизнь».
1: 'Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Стих дня.
1: «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Третья книга Царств, 19 глава, стихи 11 и 12.
2: Надежда есть всегда.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы прочитаем 11 и 12 стих 19 главы 3 книги Царств. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом

0: лицом Господним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь. Илия только что пережил великую победу на Кармеле. Огонь с неба, народ признал Бога, пророки Ваала посрамлены. А через день он бежит в пустыню, просит смерти и говорит: «Остался я один». Выгорание, страх, одиночество. И вот Бог приводит его на Хариф, гору, где когда-то Моисей встречал Господа, и говорит: «Выйди и стань пред лицом моим». И происходит ветер, землетрясение, огонь, все то, что Илия ожидал от явления Божьего. Но трижды сказано: не в ветре Господь, не в землетрясении, не в огне. А после огня голос тонкой тишины, тихий шепот, веяние тихого ветра. Почему Бог избрал тишину? Илия уже видел огонь, но сила не лечит разбитое сердце. Бог не дает Илии новое чудо. Он дает себя в тишине, в близости, в вопросе: «Что ты здесь, Илия?» И после этого не упрек, а новое поручение. Бог не оставляет его на горе, он возвращает его в жизнь. Дорогой друг, может быть, ты сегодня, как Илия, устал, ты ждешь, что Бог явится в шуме, в силе, в знамении, а он говорит тихо. Он не стыдит тебя за слабость, он дает тебе покой, слово и новое направление. Не бойся тишины, в ней Бог не молчит, он ближе, чем ты думаешь. Он спрашивает: где ты? И ждет твоего ответа. С уважением, пастор церкви Сила Благодати, Золотов Александр, город Калининград.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Леонард Эйлер. Российский и швейцарский математик, внесший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук. Эйлер – автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механике, математической физике, оптике, баллистике, кораблестроению, теории музыки и других. Многие его работы оказали значительное влияние на развитие науки. Эйлер говорил: «Библия ничего не теряет от возражений неверующих, так же, как и геометрия, по отношению к которой тоже встречаются возражения. Если есть охотники возражать даже против геометрии, то по какому же праву неверующие могут требовать, чтобы мы отвергнули тотчас и совсем священное Писание вследствие возражений против него, которые при том чаще далеко не так важны, как те, которые делаются против геометрии?»
2: Новая музыка на свободном радио.

0: все, пора заканчивать эту песню.
1: В новый день со свободным радио.

0: Помните историю про старушку, которой достался ящик спелых груш? Каждый день она съедала подгнившую, приберегая лучшую грушу на завтра. А завтра подгнивала следующая, и она кушала ее. И действие это повторялось изо дня в день, пока груши не закончились. А в итоге оказалось, старушка не отведала ни одной хорошей сочной груши. Но груши – это полбеды. А вот когда на завтра каждый раз откладываются добрые дела и забота о близких, вот это по-настоящему грустно.
1: Настройся на хороший день.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Господь гнушается жертвой злодеев, а молитва праведных ему угодна.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Все ли попадут на небо? Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. Вечеринка была в самом разгаре. Песня оглушала, и в какой-то миг все дружно подхватили: «Когда мы все попадем на небеса». Патрик все еще напевал ее, когда, пошатываясь, направился к машине друга, который, будучи пьян, сел за руль. Последнее, что запомнил Патрик, — это мощный удар. Машина врезалась в дерево. Он очнулся уже в больнице. Ему сказали, что все погибли, а выжил только он один. Долгое время Патрик ни на что не реагировал. Его мысли переключились на тот вечер. Он не мог выбросить из головы слова той песни «Когда мы все попадем на небеса». А его друзья попали? Он задумался об этом. Мог ли он попасть на небеса таким, каким был? Столкновение со смертью побудило этого молодого человека к размышлению. Вопрос о том, что будет потом, становился для него все более насущным. «Когда мы все попадем на небеса». Это подлая уловка сатаны. Этот хит долгое время был весьма популярен на Западе. Многие пели его, не задумываясь о том, насколько неправильны эти слова. Библия ясно утверждает, что на небеса попадут не все. Но она столь же ясно говорит, что уже сейчас можно знать, окажешься ли ты там. Ибо сейчас на земле каждый несет ответственность за то, чтобы стать на правильный путь. Будьте же уверены в своем конечном пункте. Библия.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить.

0: 100 нескучных историй. Что ты знаешь? Повстречались два старых знакомых. Один атеист, а другой совсем недавно уверовал в Бога. «Значит, говоришь, ты стал христианином?» «Да, стал, и очень этому рад».
1: «Что ж, приятель, раз уж ты христианин, то, полагаю, многое знаешь о Христе. Он ведь теперь твой учитель. Ну-ка, блесни знаниями, скажи, в какой стране, в каком городе он родился?»
2: «Боюсь, что я этого не знаю».
1: «Вот как?
2: Ну а сколько апостолов у него было? Я уж не спрашиваю об их именах».
1: «По правде говоря, понятия не имею. Но я разузнаю, я...»
2: «Да уж, конечно, не сомневаюсь.
1: Хорошо, а с проповедями Христовыми ты знаком?»
2: «Читал уж, наверное, Нагорную эту проповедь».
1: «Нагорную?»
2: «Нет, первый раз слышу, честно сказать».
1: «Занятно. Эту проповедь даже неверующие знают.
2: А известно ли тебе, в каком возрасте Иисус начал свою проповедническую деятельность? Сколько лет ему было, когда его распяли?»
1: «Увы, я ничего этого пока не знаю».
2: «Да, мой друг, ты называешь себя христианином, а о Христе, как я погляжу, почти ничего и не знаешь».
1: «Ты прав, что и говорить. И мне очень жаль, что я пока так мало знаю о нем. Зато я знаю вот что. Еще год назад я был конченным алкоголиком. Весь в долгах, всеми презираемый. У меня разваливалась семья. Жена и дети боялись моего прихода домой. Не было в моей жизни ни радости, ни смысла. А теперь я больше не пью. Мы смогли вернуть все долги. В семью вернулось счастье, мир. И все это точно не моя заслуга. Все это благодаря моему Спасителю, Иисусу Христу. И хотя я многого о нем не знаю, но его самого я познал».
2: Да, можно многое знать в теории, но не познать на практике. Можно знать о Христе как об исторической личности, но не познать его любовь, его силу на собственном опыте. Кто он для нас? Хороший, мудрый человек, который жил когда-то давно, в прошлом? Или наш личный спаситель от грехов? Наш близкий друг, с которым мы всегда готовы разделить и горе, и радость? Никогда не поздно открыть свое сердце для Иисуса и позволить Ему преобразить всю нашу жизнь. Он этого хочет. Он хочет стать для нас реальным и близким, родным и желанным. Так говорит Господь. Пусть не хвалится мудрец своей мудростью, и силач да не кичится силою. Не следует богачу гордиться богатством своим. Но кто хвалится, пусть хвалится тем, что знает меня и понимает. Библия, книга пророка Иеремии.
3: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбор очевиден.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Деяния апостолов.
1: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что
2: «Сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам».
1: И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повеления кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там.

0: Стих дня.
1: «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Третья книга Царств, 19 глава, стихи 11 и 12.
2: «Радость есть всегда. Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня мы прочитаем 11 и 12 стих 19 главы 3 книги Царств. «И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Илия только что пережил великую победу на Кармеле. Огонь с неба, народ признал Бога, пророки Ваала посрамлены. А через день он бежит в пустыню, просит смерти и говорит: «Остался я один». Выгорание, страх, одиночество. И вот Бог приводит его на Хариф, гору, где когда-то Моисей встречал Господа, и говорит: «Выйди и стань пред лицом моим». И происходит ветер, землетрясение, огонь, все то, что Илия ожидал от явления Божьего. Но трижды сказано: не в ветре Господь, не в землетрясении, не в огне, а после огня голос тонкой тишины, тихий шепот, веяние тихого ветра. Почему Бог избрал тишину? Илия уже видел огонь, но сила не лечит разбитое сердце. Бог не дает Илии новое чудо. Он дает себя в тишине, в близости, в вопросе: «Что ты здесь, Илия?» И после этого не упрек, а новое поручение. Бог не оставляет его на горе, он возвращает его в жизнь. Дорогой друг, может быть, ты сегодня, как Илия, устал, ты ждешь, что Бог явится в шуме, в силе, в знамении, а Он говорит тихо. Он не стыдит тебя за слабость, Он дает тебе покой, слово и новое направление. Не бойся тишины, в ней Бог не молчит, Он ближе, чем ты думаешь. Он спрашивает: где ты? И ждет твоего ответа. С уважением, пастор церкви «Сила благодати», Золотов Александр, город Калининград.
0: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Библия является самой преследуемой книгой. За всю историю неизвестно другого произведения, против которого бы издавались законы, за нарушение которых назначалась бы смертная казнь.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье, а для тела — одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не сыпают зерно в закрома, но их кормит ваш Небесный Отец. Разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас-то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно тревог.
3: Новая музыка на свободном радио.
4: Все, что нам

Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Кажется, что тучи сгустились настолько, что для просвета надежды места почти не осталось. Но в такие моменты я вспоминаю слова Христа из Евангелия от Луки: «А у вас и волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы дороже малых птиц». Он знает о происходящем лучше, чем мы, читающие новости в телеграм-каналах и смотрящие их по телевизору. А еще он знает нас и никогда нас не забывает. Чем не надежда?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Бег на перегонки» – «Run the Race», который вышел в прокат 22 февраля 2019 года. Это первый фильм Тима Тибоу и его брата, которые решили пойти по стопам братьев Кендриков. Фильм рассказывает историю двух братьев, которые учатся в средней школе, где сталкиваются с испытаниями и ищут свой путь в беспокойной жизни. Зак, успешный атлет, звезда американского футбола, страдает из-за смерти матери и ухода отца. Он вкладывает все силы, чтобы получить стипендию в колледже и уехать из города вместе с братом. Серьезная травма делает эти мечты невозможными. Тогда брату на помощь приходит Дэвид и возвращает надежду. Фильм показывает, что происходит, когда человек ищет любви Бога, а не бежит от него. Это фильм «Бег на перегонки».
1: Свободное радио.

Макс Лукада. Какой-то мужчина играет с двумя маленькими дочками. Он уже в воде, они прыгают к нему в объятия. Простите, уточню, одна прыгает, другая колеблется. Та, что сухая, с радостью смотрит, как прыгает ее сестра. Она приплясывает и кружится, когда та прыгнет. Но в ответ на все призывы отца она только трясет головой и отбегает назад. Живая метафора. Сколько людей так и проводят всю свою жизнь на краю бассейна, прислушиваясь к голосу осторожности, пренебрегая словами веры, ни разу не прыгнув в воду, с радостью переживая чужое, заимствованное счастье, предпочитая никогда не рисковать, чем однажды решиться. Из-за страха худшего они никогда не получают самого лучшего в жизни.

0: Время подумать.
1: У христиан вроде как суевериями, и приметами и гаданиями должно быть все прозрачно и предельно ясно. Но и тут, друзья, бывают червоточины. Например, кто-то может полагать, что нет-нет-нет, я вовсе не гадаю, я просто спрашиваю у Библии, открывая ее наугад и загадывая какую-нибудь там строчку сверху и строчку слева. Надо ли объяснять, что это, друзья, и лень, и глупость одновременно? Уже рассказывала и не поленюсь рассказать еще раз историю про самоубийцу, который решил дать Богу последний шанс и перед тем, как совершить то, что намеревался, открыл наугад Библию. И что же он там прочел? А прочел он там слова Иисуса, обращенные к Иуде. «Что делаешь, делай скорее». И вот так человек для себя решил, что Бог его благословляет на самоубийство. Ну, бред! Бред откровенный. Зачем что-то наугад искать, когда можно прямо спросить у Бога? А я вам скажу. Потому что ответа от Бога, во-первых, надо ждать чаще всего, а во-вторых, и чаще от этого все наши проблемы. Нам очень не хочется мириться с тем, что у Бога нет. Это так-то тоже ответ.
0: Вы подумали? А мы сказали.

0: Все народы прославят Господа.
1: Всем привет, с вами Андрей Мухин. Друзья, сегодня мы отправляемся в Центральную Африку и посетим Замбию, где живет один из крупнейших народов этой страны – Бемба. Мы проследим путь этого народа от древних переселений царей до того момента, когда на языке Бемба впервые зазвучало Слово Божье. Поехали! Бемба – это народ, который в основном живет на севере Замбии. На языке Бемба говорят даже в соседней Демократической Республике Конго. У этого народа есть своя древняя история, традиции, система кланов и даже собственная форма традиционной власти, где во главе государства стоял верховный вождь с титулом Читимкулу, что в переводе означает «большое дерево». Этот титул давал ему не только административную, но еще и духовную, а также сакральную власть. Согласно традиции Бемба, их предки пришли с территории, связанной с государствами Лумба и Лунда, на территории современной Демократической Республики Конго. Они пересекали реки, двигались на юг и, в конце концов, поселились на территории современной Северной Замбии. Есть даже традиция, связанная с появлением их исторической земли. Когда предки Бемба дошли до реки Миланда, они обнаружили мертвого крокодила. А крокодил – символ царского клана Бемба. Это место получило название Нгвена, что в переводе так и означает «крокодил». Позже оно стало одним

0: одним из важнейших символических центров народа. Народ Бемба долгое время существовал прежде всего как устная культура. История, традиции, родословные знания передавались из поколения в поколение через слово. Но в конце 19-го, начале 20 века в этот регион начали активно приходить европейские миссионеры. В 1883 году лондонское миссионерское общество основало первую миссионерскую станцию в Северной Родезии. А в 1889 году католическая миссия белых отцов создала свою миссию в регионе Бемба. У миссионеров была задача – рассказать о Христе народу на его собственном языке. Для этого им нужно было сначала изучить сам язык, в результате чего в 1900 году была опубликована одна из первых грамматик языка Бемба, а затем началась работа над переводом Священного Писания. Первые части Библии на языке Бемба появились в начале 20 века. В 1916 году был опубликован Новый Завет. В 1956 году появился полный текст Библии на языке Бемба, а современный пересмотренный перевод был опубликован в 2015 году. И сегодня вы услышите, как звучит Евангелие от Иоанна 3:16 на языке Бемба. Его прочитает для вас брат Чаби.
1: Здравствуйте, Свободное радио. Я Чаби Семба из Замбии. Я из племени Бемба, провинция Луапула. Я прочитаю Иоанна 3, стих 16. Итак, начнем.
0: Спасибо, Чаби. Друзья, Слово Божье сегодня звучит более чем на 4000 языках мира. И помимо того, что старые переводы постоянно обновляются, ежегодно Библия переводится на языки народов, никогда не слышавшие Писание на своем родном диалекте. И это невозможно остановить, потому что Слово Бога неизменно. Оно провозглашает в послании филиппийцам во 2 главе с 10 по 11 стихи: «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». А я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Андрей Мухин. Всем пока.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. Открытие, о котором сегодня пойдет речь, могло бы именоваться главной находкой года, если бы существовал способ определить, кого изображает эта статуя. Однако на ней не было ни имени, ни надписи. Эта крошечная скульптура, высотой около 5 сантиметров, была найдена в 2017 году в Абель-Бет-Маахе на границе Израиля и Ливана. Ее датируют 9 веком до нашей эры, а по головному убору, напоминающему корону, ученые сделали вывод о том, что это один из царей того периода. Следовательно, она может изображать царя Северного царства Израиля, Ахава, или же царя Тира и Табаала, отца Иезавели. Благодаря этой скульптуре мы стали немного больше знать о тех далеких временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном? Бревна не замечаешь. Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.

0: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «И еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны, в душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше».
2: I won't apologize for being who I am.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Сегодня хочу предложить место Священного Писания, записанное во второй главе книги Иисуса Навина, 12-13 стих. Здесь записано так. «Итак, поклянись мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Это история о женщине по имени Раав. И эта женщина, несмотря на то, что она находилась в опасном положении, что она только вот поняла свое собственное положение, она переживает за своих родных и близких. Простая мысль, которую я хотел бы извлечь из этой истории, поделиться для нашего назидания, это о том, что, друзья, мы должны понимать, что, будучи спасены, мы должны переживать за наших родных и близких. Мы должны понять, что вот этим условным или главным условием для нашего спасения является жертва Иисуса Христа, Его пролитая кровь, вера в Него. Друзья, нет другого Евангелия. Мы должны говорить людям именно то Евангелие, которое Бог открыл нам. Что может быть нам более приятным, как та весть, когда мы понимаем, что наши дети, они с нами. Они идут в вечность, они знают Бога, их души спасены, наши близкие, наши родные. Пусть Бог благословит и вдохновит каждого из нас, чтобы мы не забывали нести Евангелие всем людям, особенно нашим родным и близким. Пусть Бог благословит каждого из нас. Аминь.

0: чем заняты?
1: В пятницу? Да, в общем, нет, а что?
0: Мы хотим вас пригласить в гости в пятницу. Как вы на это смотрите?
1: Здорово, я с удовольствием. Подожди только минутку, я подойду с Анжелкой посоветуюсь.
2: Кто это, Гарик?
3: Это Ромка с Катей. Приглашают нас в гости в пятницу.
2: Ну вот еще. Иди один, если хочешь. У них кошкой в квартире воняет.
4: Солгать? Что может быть проще?
1: Слышь, Ром, я только что вспомнил. Мы в пятницу заняты.
0: Жаль. И ничего нельзя поменять?
1: Погоди-ка минутку.
3: Анжела.
4: Ты можешь обмануть людей, но Господь видит тебя насквозь.
1: Извини, никак не получается.
0: Жаль, Гарик. У нас просто есть 2 лишних билета на Скорпионс. Думал, поужинаем, потом вместе сходим.
1: На Скорпионс?
0: Ну ладно. Может, в следующий раз. Ну давай, до скорого.
4: Но даже зная все, Бог желает простить нас, потому что Он любит. А говорили ли вы искренне с Небесным Отцом?
5: Анжела!

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Александр Толстопятов, Рязанская область, город Сасово.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: А он один умер и воскрес. Николай Годник не воскрес, Серафим Саровский не воскрес. Поэтому я верю в живого, а он Иисус Христос.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера формирует мое сначала мышление, желания и поступки. Живу и радуюсь.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Для меня христианство – это, конечно, свобода. От грехов, от плохого. Вот это я раб во Христе. Христос – это добро, это любовь, радость.

0: Михаил Калинин из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. Нефть рухнула. Он имел квартиру в центре. И, сдавая ее, круглый год проводил время там, где фрукты дешевле, чем на родине хлеб и вода. Но будущее, сев как-то на закате рядом в шезлонге, шепнуло. «Нефть рухнула. Тебя ждет истинная реальность. Казалось, забытая навсегда. Преисподней отечественного метро некто потребовал у отца свою часть наследства и растворил ее в волнах прибоя, что круглый год ласков и тепл. Отец обнял сына в аэропорту. Поехали домой. Не оглядывайся по сторонам, машины нет. Доберемся на метро. Нефть рухнула. Это черное масло, что не намажешь на хлеб. Праздничный пир будет скромным. Я приготовлю все сам. Наемники и слуги уволены. Много ли нужно отцу и сыну, чтобы посидеть на кухне вдвоем?»
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

вспоминая отца. Когда я вспоминаю своего папу, он чаще всего представляется мне за какой-то работой. То он стучит молотком во дворе, то копается в саду, то возится в мастерской со своими мудреными инструментами. Его руки всегда были заняты каким-то делом или проектом. Иногда строительством, гараж, загон или скворечник. Иногда слесарными работами, а иногда изготовлением украшений и витражей из стекла. Воспоминания о папе наводят меня на мысли о небесном Отце и Создателе, который тоже всегда занят трудом. Вначале Бог полагал основания земли и положил меру ей при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Все, что Он создал, было произведением искусства, шедевром. Он сотворил изумительный мир и объявил, что Его творение хорошо весьма. Мы с вами тоже Его творение. Бог лично создавал нас и дивно устраивал. И Он вложил в нас, носителей Его образа, цель и желание трудиться. Сюда входит управление землей и забота о ней и всех созданиях. Каким бы трудом мы ни занимались на работе или в свободное время, Бог дает нам все необходимое, чтобы мы от всего сердца трудились для Него. Во всем, что мы делаем, будем стараться угодить Ему. Дорогой Господь, спасибо, что дал нам все необходимое для труда, к которому Ты нас призвал.

0: Евангелие от Марка.
1: «И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далманувские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал:
2: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения».
1: И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря:
2: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой».
1: И, рассуждая между собою, говорили:
3: «Это значит, что хлебов нет у нас».
1: И Иисус, уразумев, говорит им:
2: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите. И не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?»
1: Говорят ему:
3: 12.
2: «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?»
1: Сказали:
4: 7.
1: И сказал им:
2: «Как же не разумеете?»

0: Притчи Соломона.
1: Лучше быть никем, но иметь слугу, чем притворяться знатным, нуждаясь в хлебе.

0: подумать.
1: Когда-то, совершенно случайно, наткнулась на швейцарскую пословицу. И так она мне понравилась. Знаете, в чем она заключается? «Да» и «нет» весят одинаково. Это про то, что очень часто на предложение нам чьей-то помощи, например, подвезти тебя до вокзала, подбросить тебя домой, посидеть с твоими детьми после обеда, помочь с ремонтом машины. Как часто на подобные предложения «добрые услуги» мы хотим сказать «да, конечно, это будет очень кстати». Но вместо этого ваш ход мысли такой. Наверное, неудобно. Наверное, отрывать человека от дел его придется, доставлять ему какие-то неудобства. Нет, как-то неловко, неудобно. И тогда вы не говорите четко «да» или «нет». Вы начинаете мямлить. «Да нет, наверное, не надо, было бы хорошо, но это, скорее всего, неудобно. Не хочу тебя напрягать». Вот на такие ситуации в Швейцарии говорят «да» и «нет» весят одинаково. Если вам предлагают вас подвести, значит все равно, скажете вы «да» или «нет». Человек сам предлагает, значит он готов к любому вашему ответу. Значит ему не трудно прокатиться с вами до вокзала, так же как и легко остаться дома и никуда не ехать. Но мы придумываем, будто один из вариантов удобнее другого, мы его выбираем, взвешиваем, пытаемся что-то додумать и выбираем не то, что удобно нам самим. Но подумайте сами, если бы человеку вот прям не хотелось бы вас вести, он ведь бы просто ничего не предложил. А если вам дают выбор, значит один ваш ответ равнозначен другому. И отвечайте «да». Просто и ясно, потому что вам так удобнее, так быстрее, так сподручнее. Вспоминайте это простое швейцарское правило. «Да» и «нет» весят одинаково. Повторяйте внутри себя каждый раз, когда думаете, что ваш ответ не понравится собеседнику. И не надо надеяться, что другой догадается, чего вам на самом деле хочется. Разрешите себе быть прямыми и открытыми. И дать такую же свободу другому. И не ждать, что кто-то обязан вас уговаривать, довести вас до вокзала. Вроде бы простые истины, а скольким в жизни их надо написать на лбу, чтобы когда утром чистили зубы, читали постоянно, заряжались на грядущий день.
0: Вы подумали? А мы сказали. Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Иное семя упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Евангелие от Матфея, 13 глава, 7 стих. Третий тип почвы – это тот, где было много терния. Посеянное семя выросло, но терния заглушило его, ведь сорняки растут быстрее и забирают из земли питательные вещества. В итоге семя тоже не дало плодов. Поясняя, Господь упоминает три вида терния – заботы, богатство и наслаждения житейские. Заботы, богатство и удовольствие жизни – все это относится к материальным вещам. Если они наполняют сердце человека и управляют его помыслами и устремлениями, то они мешают семени Слова Божьего созреть и принести плод. Марфа из Вифании искренне верила в Сына Бога, но она была чрезвычайно озабочена своими житейскими делами. Ее же сестра Мария нашла время, чтобы слушать Господа. Пример с богатым человеком, получившим хороший урожай, служит для нас предостережением. Приумножение богатства и наслаждение им занимали его настолько, что он забыл о главном. Разве мы не видим, что стремление к жизненным удовольствиям не оставляет у людей времени для Бога и Его Слова, поэтому им и Его Словом пренебрегают? Все ненужное, лишнее и вредное заглушает то, что Бог хочет сказать нам.

Макс Лукада. Однажды один мой друг был в Диснейленде. Он и его семья искали место во дворце Золушки, чтобы отдохнуть. К несчастью, таких, как они, было много. Место было переполнено детьми и их родителями. Неожиданно все устремились в одну сторону. Если бы замок был кораблем, он бы опрокинулся. Вошла Золушка. Золушка – настоящая принцесса. Прекрасная молодая девушка, каждый локон на своем месте, безупречная кожа и лучезарная улыбка. Она стояла в окружении детей, возвышаясь над ними. Каждый хотел прикоснуться к ней и почувствовать ее прикосновение. Противоположная сторона зала оказалась свободной, за исключением мальчика 7-8 лет. Его возраст было трудно определить из-за дефекта его тела, карликового роста с обезображенным лицом. Он стоял, наблюдая тихо и тоскливо, держась за руку старшего брата. Знаете ли вы, чего он хотел? Он хотел быть с другими детьми. Он страстно желал стоять там в толпе детей, протягивая руки к Золушке и обращаясь к ней. Но чувствуете ли вы его страх? Страх еще одного отвержения. Страх еще раз быть подвергнутым глумлению и стать объектом насмешек. Не захотелось ли вам, чтобы Золушка подошла к нему? Знаете что? Она подошла. Она заметила маленького мальчика. В то же мгновение она направилась к нему. Мягко, но решительно она пробиралась сквозь толпу детей, пока, наконец, не оказалась свободна. Она быстро прошла через весь зал, опустилась на колени перед маленьким ошеломленным мальчиком и поцеловала его в щеку. Эта история напоминает мне о другой царственной личности. Имена другие, но история почти та же. Вместо диснеевской принцессы – это история о князе мира. Вместо мальчика в сказочном замке – наша история о тебе и обо мне. В обоих случаях был сделан подарок. В обоих случаях была проявлена любовь. В обоих случаях некто прекрасный совершил поступок, который красноречивее слов. Но Иисус сделал больше, чем Золушка. Много больше. Золушка всего лишь запечатлела поцелуй. Когда она поднялась, чтобы уйти, она унесла свою красоту с собою. Мальчик остался таким же обезображенным. Но что, если бы Золушка сделала то, что сделал Иисус? Что, если бы она приняла его положение? Что, если бы она каким-то образом наделила его своей красотой и взяла его уродливость? Это то, что сделал Иисус. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание, которое дало нам мир, было на нем, и ранами его мы исцелились. Иисус не просто принес нам радость, он принес нам свою святость. Он не просто посетил нас, он заплатил за наши грехи. Он не просто уделил нам минуту, он дал нам прощение.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из второго письма Петра.
1: «Когда мы поведали вам о возвращении Господа нашего Иисуса Христа в силе, мы не повторяли чьих-то замысловатых побосенок. Нет, мы сами стали очевидцами Его величия. Он принял от Бога Отца честь и славу, когда донесся к Нему голос величественной славы. Это мой Сын, мой любимый, в Нем моя отрада. Этот голос, донесшийся с неба, мы сами слышали, когда были с Ним на Святой Горе. Это еще больше убеждает нас в том, что подтвердились слова пророков. Вы поступите правильно, если будете относиться к ним как к светильнику, что горит в потемках, пока не просияет день и не взойдет у вас в сердцах утренняя звезда. Но прежде всего надо помнить, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано самим человеком, ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух.
2: Свободное радио. Свободное радио.

Приветствую, свободные! Как поживаете? Справляетесь? Пусть то, что сегодня вас тревожит, уходит вместе с листьями календаря, остается где-то за спиной. И пусть сегодня начинается все самое хорошее. Вы, может быть, уже и не ждете, а оно начинается. Всем хорошего дня! Меня зовут Наташа Романцова.

0: Ребята, сегодня в рамках факультативного предмета «Выбор будущей профессии» мы пригласили рассказать о своей профессиональной деятельности господина Савла Истарса. Вам слово, Савл.
1: Спасибо, только меня зовут Павел.
0: Как? А у меня тут...
1: Дело в том, что я имя сменил.
0: Итак, господин Павел, в графе «Сфера деятельности» вы указали «апостол».
1: Да, совершенно верно.
0: Очень интересно. Расскажите же нам, как вы решили стать апостолом?
1: Начнем с того, что раньше, когда я был еще фарисеем, я был ярым гонителем христиан. И вот однажды на пути следования в Дамаск вдруг меня осиял великий свет с неба, и я упал с лошади.
0: Погодите, вы, наверное, меня неправильно поняли. Я имела в виду, в каком университете вы получили специальность апостола.
1: Ну, знаете, в университетах этому не учат. Так вот, когда я упал...
0: Хорошо, не могли бы вы рассказать ученикам об особенностях вашей профессии?
1: Знаете, я с собой несколько слайдов принес, ну, которые снял во время миссионерских путешествий. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите, на этом слайде я в Дамаске. Видите?
0: Вижу.
1: Меня спускают вдоль городской стены в корзине, чтобы спасти от разъяренной толпы иудеев. Они хотели меня убить.
0: Ой, аж...
1: А вот я в Листре, тут меня пытаются забить до смерти камнями.
0: Ой, а что это вот там за красное пятнышко среди камней?
1: Где?
0: Вон там вот мелькает.
1: Это кусок моего плаща. Вообще-то он белый, но здесь он весь в крови. А это я и мой друг Сила. Это мы в Филиппах. Только что из тюрьмы освободились.
0: В тюрьме?
1: А это в Иерусалиме, видите? Вот здесь. Это иудеи меня в засаде ждут.
0: Батюшки.
1: О, а вот мой любимый слайд. Слева на руке, видите? Это
0: что
1: ядовитая
0: это
1: змея. Она меня
0: да
1: за руку
0: уберите,
1: укусила,
0: пожалуйста.
1: Представляете?
0: Ой, кошмар,
1: а я просто взял
0: такой...
1: и сбросил ее в костер. Ну, как вы видите, я все еще живой. Это чудо, которое совершил Господь. Осталось только два маленьких шрама. Вот, видите?
0: Ой, не показывайте.
1: Ну и последний слайд. Смотрите, это то, что осталось от нашего корабля после крушения. Ну вот, в принципе, и все.
0: Ребята, если кто заинтересовался в профессии апостола, подойдите сюда и запишитесь вот в этот список.
1: Марья Ивановна, а куда они все разбегаются? Разве звонок был?
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
2: «Стань на середину».
1: А им говорит:
2: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»

0: и сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
1: «Ты Сын Божий!»
0: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его».

Наталья Мелешко. «От только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. От только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. От только бы не понарошку верить, не внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. От только б в христианство не играться, но сердцем всем Тебя, Господь, искать, Твоею жизнью, духом исполняться, Тебя светить в душе и прославлять. От только бы Твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть Твоею горстью соли и светом, Господи, Твоим сиять. От только бы полностью Тебе отдаться, себя отвергнув за Тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в Тебе лишь отдать.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Хотя и законы пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание через веру в Иисуса Христа для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили, и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром, по Его доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Не знаешь, о чем рассказать друзьям? Не хватает горячих новостей? Сходи на молитвенное служение. Там ты услышишь много любопытного о других членах церкви. Не упусти ни одну подробность. При необходимости записывай.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 14 октября 910 года во Влахернском храме Константинополя, где хранилась Риза Девы Марии, произошло удивительное событие, рассказ о котором сохранили для нас древние летописи. По разным источникам, Константинополь в это время осаждали либо мусульмане, либо племена русов или болгар. И тогда, в воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, Андрей, Христа ради юродивый, в 4:00 ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых. Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоящего рядом ученика Епифания: «Видишь ли, брат, царицу и госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Как повествует далее житие Андрея, преклонив колено, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Это ободрило и утешило греков, и они, собрав последние силы, отстояли Константинополь. В память об этом событии установлен праздник, который называют главным осенним праздником Православной Церкви – День Покрова Пресвятой Богородицы. На Руси этот праздник был установлен еще в XII веке заботами благоверного князя Андрея Боголюбского. В честь Покрова Пресвятой Богородицы освящено множество храмов и монастырей, в том числе собор, который стал визитной карточкой России во всем мире. Собор Покрова на Рву, что на Красной площади, в Москве. Другое его название – Собор Василия Блаженного. 14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
3: След в истории.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Только такое служение истинно духовно. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Все начальники делятся на плохих и хороших. Плохие делают все, чтобы их возненавидели. Они манипулируют, подавляют, хитрят, тянут одеяло на себя, не доверяют и боятся ответственности. Хорошие же, наоборот, ведут себя честно, умеют делегировать полномочия, несмотря на риск, вкладываются в обучение сотрудников и прикрывают их в случае промашек. Первые встречаются повсеместно и становятся героями анекдотов. Вторые ценятся на вес золота. Понимая это или нет, они используют принципы, которые показал нам, создавая церковь, Иисус Христос. Он взял на себя ответственность за наши грехи и позволил представлять свое имя на земле. Он терпеливо учит нас и предупреждает об опасностях в своем слове. Он всегда доступен и никогда не бывает слишком занят, чтобы не услышать молитву. Когда ученики спросили Иисуса о том, кто же из них будет главнее в Царстве Небесном, он очень удивил их, сказав, что настоящий лидер в первую очередь готов послужить, отодвинув свое «я». И Христос не был голословен, показав нам пример такого лидерства. Он стал смертным человеком и умыл ноги ученикам. Кажется, что тут все перевернуто с ног на голову. Да нет, скорее наоборот.

Имя Инна изначально было мужским. Его носил ученик апостола Андрея Первозванного, христианский проповедник II века, вместе с проповедниками Риммой и Пинной, жестоко убитый языческим правителем Скифии и получивший статус мученика. Однако, попав к славянам, имя постепенно трансформировалось в женское. А вот упомянутое имя Римма, хоть и принадлежало мученику-мужчине, даже в то время было больше распространено среди женщин и означало просто

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Его творение. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. У Бога ваше будущее уже спланировано. Каждая секунда каждого момента, каждый час каждого дня Он в точности знает, что Он хочет, чтобы вы делали в этом мире для Его славы. И Он в точности знает, что Ему нужно для того, чтобы совершать работу в вашей жизни сегодня, для того, чтобы приготовить вас к завтрашнему заданию. Какое утешение знать, что до того, как Он дал нам сделать первый вдох, у Бога уже был план для нас, и Он уже знал каждый шаг, который Он предпримет, чтобы совершить свой суверенный план в наших жизнях. Бог работает в вас, потому что вы Его творение. Да подчинимся мы Его прикосновению. Многое из того, что Бог делает или допускает, не кажется очень приятным на данный момент. Более того, иногда эти ситуации очень неприятны. Из-за того, что мы не можем видеть более широкую картину, завершенную картину, мы не понимаем, каким образом эти неприятные уроки послужат завершению работы над сборкой мозаики. Иногда Божьи решения приводят нас в замешательство или выбивают нас из колеи. Все кажется неправильным, все не так, так быть не должно. Но в конце мы увидим, что каждая деталь была необходима для того, чтобы создать жизнь, которую Бог хотел построить в нас. Время приготовлений — нелегкое время, но оно необходимо. Бог работает в вас, потому что вы — Его творение. Да подчинимся мы Его прикосновению, чтобы Он слепил и придал нам ту форму, которая соответствует Его целям. Да используем мы каждый наш вдох, чтобы принести Ему славу и честь. Отец, спасибо Тебе за ту работу, которую Ты сделал и делаешь в наших жизнях сегодня. Мы хотим быть теми сосудами, которые прославляют Тебя. Пусть воля Твоя совершается в нас, Господь. Подготовь нас для Твоих дел. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: подумать.
1: Слово «ревность» в русском языке чаще всего употребляется в негативном контексте. И, например, та же Википедия, она однозначно клеймит и называет ревность негативным чувством. И поясняет, что ревность в большинстве случаев представляет собой претензию на владение другим человеком. Получается, что когда у человека ревность, это как-то вот смотрится, ну, некрасиво, как минимум, да? Что за владение другим человеком? А вот когда мы говорим о Боге, когда Бог претендует на полное обладание человеком, вот тут как-то уже благоговейно становится. И получается, что это такая большая, уважительная, такая весомая ревность Бога. И да, ей место. А в нашей жизни, в той ее области, что по горизонтали, я имею в виду не наши взаимоотношения с Богом, а наши взаимоотношения друг с другом, между людьми, давайте помнить о том, что истинная любовь человека к человеку, она никогда не приобщает, она уважает. Уважает в человеке ту свободу, которая является, если хотите, чертой образа Бога. И уж, конечно, помоги нам, Господь, всем справиться, если есть ревность внутри семьи, между братьями или сестрами, между родителями, свекровями, женами, между учителями, учениками, между священниками и их паствой. Вот той ревности, наверное, которая была у апостолов до их преображения, скажем так, когда они ревновали, в смысле соревновались между собой, кого же все-таки Христос любит больше и кто имеет право быть ближе. Вот такой ревности пусть у нас будет поменьше.
0: Время подумать.
2: Все несбыточно и не

«Жадность – это плохо», пелось в одной детской песенке. А, собственно говоря, почему? Вы удивитесь, но об этом тоже написано в Библии. Почти в каждом послании апостол Павел перечисляет дела, противные Богу, или дела плоти, от которых мы должны держаться подальше. И каждый раз в этом списке присутствует жадность. В современном мире жадность не кажется такой уж плохой. Психологи говорят нам, что не нужно заставлять детей делиться, нужно выстраивать личные границы и держаться за свое. Я не выступаю против психологов. Они, может быть, и правы. Просто зерна жадности закладываются в голове. А вот Библия говорит нам отдавать последнее и жить, не привязываясь к земным благам, не копя. Ведь это зависимость от материального, которая проникает в сердце и извращает любовь. Вот почему апостол Павел пишет: «Поступающие так Царствие Божьего не наследуют». С вами была Катя Ватуля, «Просто христианка».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Артур. Я приехал с Мурманска.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Бог меня нашел в колонии усиленного режима. Это было в Украине. Нас посещали братья. Ну, наверное, когда-то я услышал такое выражение, что душа человека, она христианка. И даже в том состоянии, в котором я находился без Бога, сейчас я смотрю на себя и думаю, что она всегда искала Его. Когда я первый раз пришел в собрание, я сразу покаялся и понял, что, ну, другой жизни, ну, нет. С этого начался мой путь христианский. Прошло уже с 99-го года. Ну, почти 20 лет я уже в вере. Бог дал мне семью, жену, сына. Без них я наркоман, алкоголик, преступник. Вот кто я был.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Да, моя вера легче всего спотыкается о боль и страдания. Я это прекрасно осознаю. Осознаю также, что было бы глупо прятать голову в песок иллюзий, поклоняясь такому Богу, который не отвечает за все это мировое безумие. Но Писание, которому я верю от корки до корки, ясно говорит, кто заварил эту вселенскую кашу. И здесь не важно, армянин вы или кальвинист. Ни те, ни другие, например, одинаково не могут примирить человеколюбивого Создателя и ад, им созданный. Ад, добровольно выбранный, или ад, предопределенный, остается адом, спроектированным любящим Богом для вечного мучения его творений. Разве нет? Серийный убийца с преисподней сочетается превосходно, не буду возражать. А ваш пенсионер-сосед? Его бунт против Создателя у вас соотносится с вечным мучением? У меня нет. Он вырастил детей, как умел, отдавая им лучший кусок. Работал всю жизнь, ковырялся на даче, выживал. Он грешен, без сомнений. И сам это в какой-то мере понимает. Теперь он сидит на лавочке перед подъездом, опершись на клюку, пыхтит папироской и блаженно улыбается прохожим. Я рассказываю ему про спасение в Иисусе Христе. Он смотрит на меня своими выцветшими глазами и кивает головой. Я почти ощущаю, как мои слова отскакивают от него. Он даже не меняет выражение лица. Обреченно, как приговор, звучат слова Евангелия. Ему не нужен Бог. Не нужен даже сейчас, у порога смерти. Он пребывает в обыкновенном неведении касательно своей участи, и мои слова не могут зародить в его душе и крупицу страха перед судом. Если бы я мог выбрать его участь, я бы, наверное, отправил его в небытие. По мне, это более подходящий конец того, кто был рожден в грехе не по своей воле и прожил жизнь, скажем так, не совершая преступлений против человечества. Если вы скажете, что у вас нет богословских проблем подобного рода, я вам завидую. Хотя, возможно, о таких вещах вы просто предпочитаете не размышлять, чтобы лучше спалось и веселее жилось. И таких вопросов лично у меня хватает. Я не буду их все здесь озвучивать. Однако, как ни странно, я духовно нуждаюсь в непонятном Боге. Да-да, именно нуждаюсь. Непонятный Бог – один из лучших тестов на подлинность веры. Совершая непостижимое, он создает чудовищное трение, отделяя зерно от мякины. Так что, утверждая, что вам понятны все действия Создателя, вы противоречите богодухновенному слову. Если вы истинно верующий, у вас есть мучительные вопросы без ответов. Вы от них случайно не бегаете?
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом, благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Это Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. Но не только этим. Мы гордимся и страданиями, потому что знаем, из страданий рождается стойкость, из стойкости — твердость, из твердости — надежда. А надежда не подведет, потому что Бог изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. Потому что, когда мы еще были слабы, Христос умер в назначенное Богом время за нас, нечестивых. Вряд ли кто умрет даже за праведника, хотя, впрочем, за хорошего человека, может, кто и пойдет на смерть. Но Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, потому что еще тогда, когда мы были грешниками, Христос умер за нас. Тем более теперь, оправданные кровью Христа, мы будем спасены им от гнева. Ведь, будучи еще врагами, мы примирились с Богом через смерть Его Сына, тем более теперь, уже примиренные, будем спасены через Его жизнь».
2: Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.